0: im Fokus.
1: Der soeben gehörte Beitrag ist Teil einer Medienkooperation.
2: Привет, я Оксана из города Новосибирск, и вы слушаете радио Фрайс Радио Сальцкамгут.